0: Знаш ли, с моя десна стои, стои Давор Чирак, Давор Чирак, покажи нам, что знаш.
1: Моя заплава!